0: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr FM.
1: В Бобруйске 6 часов утра.

осознаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю. Пишу, стираю, последнее слово, мечта выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: На работу с отличным настроением. Зефир FM.
1: В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости. Глава государства поздравил собравшихся, пожелал им крепкого здоровья, мира, добра и новых достижений на благо Родины. За прошедшие выходные в Могилевской области ДТП не зарегистрировано. Сотрудниками ГАИ области выявлено 818 нарушений ПДД. Задержаны 7 пьяных водителей и 23 бесправника. 92 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения. Инфляция в Беларуси сохраняется ниже установленного на 2026 год предельного параметра в 7%. Базовая инфляция составила 4,8% в годовом выражении в августе, оставаясь неизменной третий месяц подряд. Урок ко Дню народного единства пройдет в школах Беларуси 17 сентября. Программа «Я, моя семья, моя родина» направлена на формирование у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, понимание значения Дня народного единства. 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. В Бобруйске избирательный участок расположится на улице Социалистической, 90. Голосование пройдет с 8:00 до 20:00. В преддверии Дня народного единства молодежный парк приобрел обновленный вид. Здесь появились новые арт-объекты и смарт-скамейки. Идею предложила молодежь. Бобруйский городской совет депутатов ее поддержал. Подробнее на bobrlife.by. 19 сентября в Бобруйске пройдет велопробег, приуроченный ко Дню народного единства. Велосипедисты проследуют от братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Бобруйска до улицы Масонова. Начало мероприятия запланировано на 10 часов утра. Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси. Они затронули районы Гродненской, Минской, Могилевской и Гомельской областей. Интерактивная карта Минлесхоза постоянно обновляется. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 70%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: бодрейшего утречка, наш прекрасный город Бобруйск.
1: Доброе утро.
0: Ну, не совсем солнечное, но солнышко должно быть.
1: Ничего, мы сейчас тучи руками будем разгонять.
0: Раздувать, там, между выходами будем с бубном вокруг здания бегать. Мы вам обещаем, сделаем максимум, чтобы было солнце. Ну что, с вами, как всегда... Юль Глазкова.
1: И Рома Вакс.
0: Самое бодрое шоу. И на часах 8.05, раз мы звучим из ваших колонок. И сегодня у нас 15 сентября, уже вторник.
1: Вторник, да.
0: А это значит, что это уже там какая-то часть пятницы. Ну что, сегодня, как всегда, интереснейшая тема. Поговорим сегодня про дороги, которые выглядят как ошибка. Расскажем, вот накопали, где в мире есть интересные всяческие дороги. Вот, например, дорога Атлантического океана в Норвегии. Некоторые участки дороги выглядят, как будто их специально сломали. Плотно делает резкие изгибы и поднимается на мосты прямо перед островом. Особенно впечатляет участок Штроссе-Цантет. Его изгиб определенного ракурса создает иллюзию, будто дорога обрывается прямо в море. Вот так.
1: То есть, ну, все-таки была идея у них. А давайте вот такую вот дорогу, да?
0: Нет, я думаю, что там просто где-то возвышенности в земле по воде. И, ну, за счет рельефа, так сказать,
1: слушай,
0: строили дорогу.
1: Выглядит это, конечно же, круто, но, наверное, никогда ты водитель едешь по этой дороге.
0: Ну, да, да. Но, когда нет дороги вообще на тот или иной остров, то лучше такую.
1: А ноги тебе зачем? Ногами ходить?
0: Плыть с ногами. Я пойду по воде пешком, да.

0: всем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик традиционно, как обычно, овны. Не пытайтесь сегодня получить все сразу. Лишняя настойчивость может только усложнить ситуацию. Лучше выбрать одну задачу и довести ее до результата.
2: У тельцов в финансовом вопросе может возникнуть соблазн потратить больше, чем планировали. Поэтому перед покупкой или договоренностью дайте себе время все спокойно перепроверить.
1: Близнецы, день может перенести разговоры, после которого вы посмотрите на знакомую ситуацию совершенно иначе. Не спешите отвечать сразу. Сначала дослушайте собеседника до конца.
2: Раки, сегодня многое будет зависеть от вашей реакции на чужие слова. Если не принимать каждую реплику близко к сердцу, получится спокойно решить вопрос.
1: Львы, хороший день для конкретных действий, особенно если вы давно собирались что-то изменить. Только не превращайте обычное рабочее решение в соревнование за лидерство.
2: Девы, вы хорошо почувствуете, где в планах есть слабое место. День подходит для исправления ошибок и наведения порядка, но не стоит требовать такой же точности от всех.
1: Весы, в отношениях возможна ситуация, где придется определиться с личными границами. Спокойный и прямой разговор сегодня окажется полезнее намеков и недосказанности.
2: Скорпион и Луна в вашем знаке усилят эмоциональную реакцию на происходящее. Используйте эту энергию для важного дела, а не для выяснения того, кто кому и что должен.
1: Стрельцам сегодня может захотеться резко поменять планы и отказаться от давно принятого решения. Не делайте этого на эмоциях. Сначала оцените последствия, а уже потом выбирайте направление.
2: Козероги, рабочая или финансовая ситуация потребует холодной головы. Если кто-то будет пытаться подтолкнуть вас к быстрому решению, возьмите паузу и проверьте детали.
1: Водолея, чужое давление сегодня особенно легко заметить и также легко ответить на него слишком резко. Лучше оставить за собой право не соглашаться, но сделать это без конфликта.
2: Рыбы, не позволяйте чужому настроению испортить собственные планы. День подходит для спокойной работы и завершения конкретных дел.
1: Ну что же, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку. Впереди у нас, как всегда, еще много всего интересного.
0: Твое

0: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну, а мы продолжаем рассказывать вам про всячески интересные дороги. Вот, например, дорога посреди воды, Велувемерский акведук в Нидерландах. Здесь дорога буквально проходит через воду. Над ней построили специальный водный мост, по которому автомобили едут под водой. А сверху по водному каналу проходят лодки. Выглядит так, будто дорогу проложили не там, где нужно. Вот
1: интересно было бы увидеть. Ну что, вот в Португалии есть такая дорога, называется она Эстрада Национал 222. Так, некоторые участки этой дороги идут вдоль реки и по очень извилистому такому рельефу, что повороты практически следуют один за другим. Но вот на самом деле, вот как можно ехать? Это там вообще со скоростью 10 км в час?
0: Ну да, нужно быть как минимум внимательным, это точно.
1: Ну, говорят, что дорога стала известна именно благодаря сочетанию серпантина и виноградных склонов.
0: Класс. Йошима Охаши. Япония, это мост-дорога или дорога-мост, выглядит так круто, будто его нарочно сделали почти вертикальным. На самом деле это оптический эффект фотографии с определенного расстояния. Уклон действительно заметный, но в реальности он гораздо менее экстремальный, чем кажется на снимках.
1: Ну вот во Франции есть тоже такая дорога, Виадук Мийо. Снизу может показаться, что дорога просто висит в воздухе, а трасса проходит над долиной на огромной высоте.
0: Обалдеть.
1: Тогда, ну, говорят, самый высокий участок находится примерно где-то 270 метров над землей. Ну, это прям очень действительно.
0: Стремноватенько, да.
1: Себе.
0: Ну, вот так вот строят. Мы проедем куда угодно. Нет дороги, проложим, что называется. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут много всего интересного, поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на Zephyr FM.
2: Сделано в Беларуси.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ну что ж, у нас рубрика «Почему мы так делаем?», «Почему мы это делаем?». И вот вопрос. Почему мы, увидев очередь в магазине, часто автоматически становимся именно в нее, даже не зная, что там продают? И продают ли вообще? Человек использует поведение других как быстрый ориентир. Длинная очередь воспринимается как признак того, что здесь есть что-то важное или выгодное. И мне это обязательно надо. Поэтому сначала возникает желание присоединиться, уже потом мы будем выяснять, что там, а что там вообще?
1: Кстати, я не такая. Вообще никогда такого у меня не было. Ну, да. Очередь и очередь. Не моя. Все.
0: Не моя.
1: Я вообще не люблю очередь.
0: Да, очередь, вот это ожидание.
1: Я так люблю то, что у нас уже в магазинах, да, во многих, в большинстве случаев есть кассообслуживание.
0: Да, да, да.
1: Это просто кайф вообще. Ну, что ж, почему мы иногда поправляем предмет на столе, который вот стоит всего на несколько сантиметров несимметрично?
0: Это такие...
1: Да, да, да, да. Это как и посуда тоже, вот тарелки. Должны стоять большая, меньше, меньше, меньше. Что это такое вот это вот?
0: Ну, это не все такие больные, как на самом деле.
1: Ну, мозг хорошо замечает отклонение от привычного порядка, особенно когда вокруг много ровных линий симметричных объектов. Поэтому рука, собственно, и тянется все поправлять.
0: Да, вот у нас тут шурупчики вкручены неровно. Меня так это бесит, если честно. Так и хочется раскрутить всю студию. Почему, когда слышим где-то капающую воду, начинаем искать источник звука, даже если он нам совершенно не мешает? Ну, либо начинать искать туалет, на самом деле. Повторяющийся звук без понятного источника трудно игнорировать. Мозг пытается определить, откуда он идет и означает ли что-нибудь важное. Поэтому одинокая кап-кап быстро становится заметнее обычного шума. И, кстати говоря, это вот, ну, когда-то была одна из пыток, таких капли рядом капающие, и люди с ума сходили.
1: Да? Ничего себе. Не, ну сейчас, если у тебя в квартире кап-кап, нужно прям беспокоиться.
0: Сантехника
1: звонит. Потому что, да, соседи сверху потом за кап-кап выставят счет. Ну что ж, почему мы после перестановки мебели несколько дней автоматически идем по старой траектории?
0: Мышечная память, наверное.
1: Да, однозначно. За привычным маршрутом движения стоят не только мысли, но и выученные двигательные вот эти вот все системы и схемы. Поэтому тело какое-то время продолжает выбирать старый путь.
0: Да.
1: Мизинцы потом все считают. Вот так, раз.
0: Да, сел на телевизор там случайно.
1: Да.
0: Почему мы иногда начинаем говорить тише, когда заходим в помещение, где другие люди разговаривают шепотом? Громкость речи мы частично подстраиваем под окружающих автоматически, но тихая обстановка сама становится сигналом. Здесь не принято говорить громко, даже если никто напрямую об этом не просит. Вот так вот.
1: Слушай, да, есть такие люди, которым все равно. Но они всегда говорят громко, на самом деле.
0: Да.
1: И прям, ты знаешь, у тебя, кстати, есть такое чувство, что ты испытываешь стыд за других людей?
0: Ой, да, частенько думаешь, господи.
1: Вот я так тоже, я думаю, ну нельзя так.
0: Я не из этой планеты, на самом деле.
1: И мне так стыдно.
0: Да, есть такое.
1: Ну что ж, почему, когда кто-то рядом зевает, нам тоже иногда хочется зевнуть?
0: Ой, это прям, да, зараза, да, согласен.
1: Ну потому что это относится к действиям, которые человек может непроизвольно подхватывать, особенно когда наблюдает его у другого. Ну точно так же, как мы улыбаемся, допустим, да? Ага. И собеседник, если видит твою улыбку, тоже улыбается.
0: У меня вот буквально на днях я пришел в одну из организаций, не помню куда, и что-то сижу там себя в телефоне, что-то начинаю зевать, и женщина проходит: так, ну-ка, быстро прекратили. Быстро прекратили, нам еще 2 часа доработать. Да, есть такое дело, и это, наверное, у всех такое зевота, она прям передается очень жестко, и не зевайте, пожалуйста, при людях, которые хотят спать, а то они могут выключиться. Водитель в автобусе едет, и такой, и все.
1: Ну, нам вообще не нужно этого бояться. Почему? Потому что у нас самая зажигательная музыка.
0: У нас не зевается, поэтому музыку погромче и двигаемся дальше.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Все. У меня был ужасный день.
3: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
4: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.bay или по телефону 329-689-77-78.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
6: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
7: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
8: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой.
1: Ты была моей лучшей попыткой.
0: Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,51. За 100 российских дают 3,60 белорусских. В Беларуси за январь-август 2026-го срочные рублевые депозиты выросли на 3,8 миллиарда рублей, или на 25%. Средний объем вкладов физлиц в годовом выражении увеличился на 40,9%. В Нацбанке отмечают улучшение структуры денежного предложения в Беларуси. Рублевая масса растет гораздо быстрее валютной. Белорусская универсальная товарная биржа и торгово-промышленная палата Эмиратов Фуджейра определили приоритетные направления сотрудничества. Аккредитованы 93 компании из 9 стран арабского мира, 53 резидента ОАЭ. По итогам 8 месяцев 2026 года общая сумма биржевых сделок увеличилась почти в 3 раза. Ключевые драйверы роста – экспортные поставки белорусской молочной продукции и пиломатериалов. Обложку комикса «Астерикс» в Британии продали за рекордные 1,2 миллиона евро. На рисунке «Астерикс», «Обеликс» и «Тифакс», убегающие с бочкой от игроков регби. На экземпляре есть рукописная дарственная надпись авторов. Перед торгами обложка оценивалась в 150-200 тысяч евро. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,51. За 100 российских дают 3,60 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 53 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $108.29 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 70%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшего утречка всем тем, кто к нам подключился и только бодрые. Вот прямо сейчас. Да.
1: Ну что, мы все-таки пытаемся разгонять тучи, но пока не получается. Но будет, солнце будет, да. Мы вот обещаем.
0: Будем стараться как можем. Ну что, в студии, как всегда, Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы продолжаем рассказывать вам про интереснейшие дороги. Вот, например, дорога смерти в Боливии. Дорога Юнгас идет по горному склону, местами буквально вырезанному в отвесной стене. Но самое удивительное, она десятилетиями была важнейшим маршрутом между Ла-Пасом и северными районами страны, пока не появилась более современная трасса.
1: Ну, дорога Гуалянь в Китае. Туннель вообще построили через гору, потому что старый путь наружу представлял собой опасную горную тропу. И вот вручную люди решили прорубить в скале дорогу длиной, ну, чуть больше, чем километр. Ну, неплохо да. так.
0: Рубили, ну, а что там китайцы? Так, ребят, быстренько сейчас соберемся, человека 1.5 миллиарда и прорубим. Да, ну что, вот такие вот интересные дороги. У нас в этом часе, как всегда, 5-минуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну, и приметы обязательно расскажем. Поэтому никуда не уходите. У нас интересно.
2: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. И у нас приметки на примете. Итак, 15 сентября в народном календаре Мамонтий овчарник, день памяти святого Мамонта. Или мамонта, в конце концов. Его считали покровителем овец и домашнего скота. В это время животных уже начинали готовить к зиме. Вот так вот.
1: Ну, я думаю, все-таки какой-то мамонт, потому что так-то мамонт должен. Я не знаю, да.
0: Я по-русски немножечко плохо понимаю.
1: Ну, что можно делать в этот день? Вот говорят, заботиться о домашних животных, чистить и утеплять хлеб. Вот так.
0: Да, одевать носочки, там, курточки.
1: Да, заниматься рукоделием, домашними делами, завершать сезонные работы. И, внимание, готовиться к зиме. Не рановато или готовиться к зиме, только осень началась.
0: Вот, потом, вот начинают такие вот всякие готовиться к зиме, потом снег у нас в сентябре. Итак, что нельзя было делать? Не выпускать скот далеко от дома. Старались не оставлять начатые дела незавершенными. Ну и, конечно, не рекомендовалось ссориться, естественно, и затевать, собственно, конфликты.
1: Потому что он может затянуться надолго, да, как обычно еще люди добавляют.
0: Вот он секрет прекрасной семейной жизни. Нельзя.
1: Не ссориться, да.
0: И все.
1: Ну что, приметы на погоду тоже есть. Много паутины, вот к ясной сухой осени. Ну, я не знаю, ты видел хоть раз паутину? Где ее? Может, в углу у себя дома надо искать паутину?
0: Да, именно там.
1: Южный ветер к теплой осени, северный ветер к скорым заморозкам.
0: Ну, так,
1: надо пойти проверить.
0: Бери компас, пошли проверять, откуда дует ветер.
2: Радио Зефир. Волна удовольствия.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Ну, уже чародейку уже призвали, но все равно что-то пока не распогоживается, но уже лучше, уже лучше. Итак, на 5 минут буквально заглянем в Южноафриканскую Республику. Начинайте знакомство, если вы туда все-таки попали, как мы. С нормального приветствия. Южноафриканской Республике приветствуют, приветствию придают значение. Дружелюбная улыбка и рукопожатие – обычный способ начать знакомство. Сразу переходить к делу, не поздоровавшись, ну, как бы такое себе. Особенно в формальной обстановке считается невежливым.
1: Угу. Ну и не удивляйтесь, если разговор начинается не с главного вопроса. Небольшой такой вот светский разговор перед деловой частью вполне даже уместен.
0: Ну вот прям чувствуется, что в Южноафриканской Республике англичане все-таки натоптали там неплохо. В гостях не отказывайтесь от еды слишком демонстративно. Совместная еда занимает важное место во многих южноафриканских традициях. В стране существует огромное количество различных пищевых обычаев, поэтому лучше спокойно отнестись к тому, что вам предлагают, и с уважением отнестись как к местной кухне. Вот так.
1: Ну, в ресторане помните о чаевых. В ЮАР чаевые, это, собственно, привычное дело. И гидам обычно тоже оставляют 10-15%. Mm-hmm. И это не просто случайный бонус. Такая практика прямо указана в рекомендациях для путешественников.
0: Ну и не пытайтесь угадать культурные правила по всей стране сразу. ЮАР настоящий культурный... плавильный котел его называют. Здесь 11 официальных языков и множество различных культур, традиций. То, что совершенно нормально в одной общине, может иметь другое значение в другой. Поэтому лучше этикет сначала понаблюдать за хозяевами или собеседниками. Вот так. Но все-таки там изначально-то были племена, много всяких разных племен, поэтому да,
1: ну,
0: нужно
1: да,
0: внимательно.
1: Ну и отнеститесь, собственно, с пониманием к местным традициям, без насмешек и сравнений. И фраза «А у нас это делают по-другому» не лучший способ начать знакомство с местной культурой.
0: Ну, вот так вот. Поэтому, слушай, заинтересовали. Прям хочется попасть туда. Но там много очень англичан, очень много, да, хотя, казалось бы, Африканская Республика, но там, как известно, очень много белых африканцев, так сказать. Англичане там в свое время очень много заселили места. Поэтому интересно было бы попасть туда, посмотреть. Чего и вам желаем. Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, и мы услышимся с вами... А, нет, не услышимся. Мы еще дадим еще. Так что давайте, слушайте музыку быстренько, а мы скоро вернемся.

0: с возрастом в часе остается все меньше и меньше минут.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси набирает популярность флагманский кроссовер Geely Manjaro. В основе автомобиля совместная шведско-китайская платформа, знакомая по европейским кроссоверам. Под капотом двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил и крутящим моментом 350 ньютон-метров. Разгон до 100 км занимает 8,4 секунды. Трансмиссия – классический восьмиступенчатый гидротрансформатор Aisin без вариаторов. Полный привод шестого поколения перераспределяет момент между осями вплоть до соотношения 50:50. Модель позиционируется как альтернатива поддержанным европейским премиум-кроссоверам с пробегом свыше 100 тысяч километров.
1: Про машины для людей.
2: Обновленный УАЗ получил новое имя Patriot X. Вместе с ним в линейку войдет и обновленный пикап. Обе модели оснастят шестиступенчатой механикой и 2,7-литровым мотором NZ Pro на 149 лошадиных сил. В гамму вернется турбодизель, двухлитровый двигатель GIC мощностью 136 лошадиных сил. Среди обновлений полностью светодиодная оптика и новая передняя панель. Также появится новое рулевое колесо и раздаточная коробка с управлением шайбой. Старт-радар запланирован на декабрь.
1: Дай газу!
2: В России стартовали заказы на обновленный кроссовер Lysan L9 Livis. Цена модели начинается от 80 тысяч долларов. Автомобиль – гибрид с двумя электромоторами, суммарной мощностью 571 лошадиная сила и бензиновым турбомотором-генератором. Емкость батареи – 73 кВт-часа, запас хода на электротяге до 350 км, общий до 1370. Разгон до сотни занимает 4,9 секунды. В оснащение входит 6-местный салон, медиакомплекс с сервисами Яндекса и экраны 20-дюймовый 6K спереди и 21-дюймовый 4K сзади. Аудиосистема кроссовера насчитывает 33 динамика.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Нет, ну я все-таки против того, чтобы устроить пожар. Я понимаю, осень холодно.
1: Но не надо.
0: Не настолько, чтобы прям, ну,
1: максимум, да, в организованном каком-нибудь местечке, в своем кострище, но не в квартире точно.
0: Ну что, новости. Новости вам расскажем из нашей родины. В Бобруйске 19 сентября состоится мото-велопробег, приуроченный ко Дню народного единства. Да. К участию приглашают велосипедистов и семьи с детьми. Кстати, отлично, у меня есть велосипед, я еду.
1: Все, замечательно, я тоже.
0: Собственно, приглашают не только велосипедистов и семьи с детьми, но и вообще, в принципе, всех, кто любит активный отдых и, конечно же, свой город. Поэтому организаторы предлагают таким образом вместе завершить сезон велопрогулок, ну и показать, что Бобруйск умеет не только ездить, но и объединяться.
1: Ну, вот так вот. Ну, а я расскажу про не двухколесный транспорт, а одноколесный транспорт. Вот один товарищ разогнался до 60 км в час. Казалось бы, небольшая скорость, да, но на моноколесе в Минске вот этого гонщика все-таки нашли. Итак, в Минске сотрудники ГАИ нашли 33-летнего мужчину, который слишком быстро ехал на моноколесе. И не только, не то чтобы там где-нибудь по дороге, по трассе, по велодорожке проспекта Независимости. Кстати, очевидец рассказал, что рядом с автомобилем на спидометре было около 60 км в час, но официально ГАИ подтвердило превышение разрешенной скорости на 25 км в час. Нарушителя остановили по видеозаписи с помощью системы мониторинга общественной безопасности и привлекли к ответственности. В ГАИ напомнили, в городе для средств персональной мобильности разрешена скорость не более 10 км в час, а на велодорожке до 25 км в час. То есть, если даже на моноколесе технические способности могут позволять ехать, да, на такой скорости, то не стоит этого делать. Нужно все-таки понимать, вы на моноколесе, а не на гран-при Формулы 1.
0: Слушай, ну это же опасно, в принципе. Но вот, ну не дай бог, ты просто упал. Ты представляешь, с такой скоростью?
1: Да ладно, ты упал. Ребенок будет перебегать дорогу. Да, это все-таки велодорожка, ну, практически как пешеходная.
0: Я просто никогда не забуду, как я упала с самоката. У меня настолько были разбиты все ладошки и колени, и там была вообще небольшая скорость.
1: Есть
0: вообще
1: предположение, что ты на самокатах больше не катаешься.
0: Да, именно так. Поэтому никому не советую. 60 км, ну это вообще, ну это перебор.
1: Да, да.
0: Ну что, в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике ученые начали необычный эксперимент.
1: Так.
0: На территории бывшего населенного пункта установили пасеку и проверяют, смогут ли пчелы и продукты пчеловодства стать дополнительным способом контроля радиоактивного загрязнения. Во время своих вылетов насекомые контактируют с растениями, почвой и пылью, ну а затем возвращаются в улей вместе с собранным материалом. Так вот можно будет и понять, можно ли по этим следам получить дополнительную информацию о состоянии территории. Ну, пока это вообще просто эксперимент, а не готовая, конечно же, система мониторинга, но все же интересно.
1: Я думаю, это пчелкам нашли вторую работу просто.
0: Да.
1: Все. Теперь они
0: это
1: и мед несут.
0: Это для труд не работа.
1: Да. Поэтому трудятся пчелки и мед носят, и, собственно, за радиацией следят.
0: Да.
1: Молодцы. Ну, что тут скажешь? Трудятся, как пчелы просто. Ну что ж, мы двигаемся дальше, услышимся с вами в следующем часу. Никуда не уходите.
2: Сделано в Беларуси.
3: Автоцвет макалом несет для тебя. С чего ты взял, что твоя?

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 10 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске с 17 по 18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 проходит ежегодно. Нынешний год – юбилейный. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996-го.
0: Детали.
1: Минэкономики объявила конкурс на лучшую молодежную бизнес-идею. Цель – популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи. Участниками могут стать студенты вузов дневной формы обучения, достигшие совершеннолетнего возраста. Участие бесплатное. Тематика бизнес-проектов и бизнес-идей не ограничена.
0: В мире.
1: Еврокомиссия намерена ввести возрастные ограничения для интернет-платформ во всем ЕС. Соответствующее предложение будет обнародовано 17 сентября. Ограничение предлагается ввести на соцсети, онлайн-игры и e-чат-боты, платформы для публикации видеороликов.
0: Вот это да!
1: Знаменитое «Платье мести» принцессы Дианы выставят на торги впервые за 30 лет. Стоимость лота предварительно оценивается в сумму до 220 тысяч фунтов стерлингов. Наряд отличается открытыми плечами, асимметричным подолом и шифоновым шлейфом. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19, влажность 70%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Сладкая штучка.
3: Никакая не

Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье.

0: Ну что ж, мы вам предлагаем тоже не стоять, танцевать, ну и параллельно послушать нас. Мы вам расскажем, какие интересные дороги существуют в мире. И мы с вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу 2 в одном. Итак, Стелвио Пас в Италии на горном перевале дорога делает 48 крутых поворотов и поднимается на высоту более чем 2700 метров. Сверху она выглядит как гигантская змейка, нарисованная на склоне. Вот так вот.
1: Ну опасно, я не хочу вот ездить по таким дорогам. Да. На самом деле. Ну вот исландские дороги, кажется, что асфальт просто внезапно заканчивается. У них там посреди пустого ландшафта. Mm-hmm. Причина, кстати, не ошибка строителей. Некоторые маршруты проходят через территории, где и снег, и лед, и ветер, и сезонные условия просто меняют состояние покрытия и проезд. Поэтому в Исландию тоже не едем. Зачем это вот такое?
0: Ну, как минимум по дорогам не будем там кататься. Ну что, у нас в этом часу, как всегда, гороскопчик.
1: И новости тоже будут, ну а пока музыка.
0: И никуда не уходите.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик повторим вам для тех, кто пропустил сегодня с утра. Овны, не пытайтесь сегодня получить все сразу. Лишняя настойчивость может только усложнить ситуацию. Лучше выбрать одну задачу и довести ее до результата.
2: Тельцы, в финансовом вопросе может возникнуть соблазн потратить больше, чем планировали. Поэтому перед покупкой подумайте.
1: Близнецы, ну а вам день может принести разговор, после которого вы посмотрите на знакомую ситуацию совершенно иначе. Не спешите отвечать сразу. Сначала дослушайте собеседника до конца.
2: Раки, сегодня многое будет зависеть от вашей реакции на чужие слова. Если не принимать каждую реплику близко к сердцу, получится спокойно решить вопрос.
1: У львов сегодня хороший день для конкретных действий, особенно если вы давно собирались что-то изменить. Только не превращайте обычное рабочее решение в соревнование за лидерство.
2: Девы, вы хорошо почувствуете, где в планах есть слабое место, а день подходит для исправления ошибок и наведения порядка.
1: Весы, но у вас в отношениях возможна ситуация, где придется определиться с личными границами. Спокойный и прямой разговор сегодня окажется полезнее намеков и недосказанности.
2: Скорпион и Луна в вашем знаке усилят эмоциональную реакцию на происходящее. Используйте эту энергию для важного дела.
1: Стрельцам сегодня захочется резко поменять планы или отказаться от давно принятого решения. Не делайте этого на эмоциях. Сначала оцените последствия, а уж потом выбирайте направление.
2: Козероги, рабочая или финансовая ситуация потребует холодной головы, а если кто-то будет пытаться подтолкнуть вас к быстрому решению, возьмите паузу.
1: На Водолеев сегодня чужое давление особенно легко заметить и также легко ответить на него слишком резко. Лучше оставить за собой право не соглашаться, но сделать это без конфликта.
2: Рыбы, не позволяйте чужому настроению испортить собственный план. День подходит для спокойной работы и завершения конкретных дел.
1: Ну, а мы, как всегда, слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.
0: На работу с отличным настроением. Зефир FM.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, а мы вернулись и расскажем вам немножечко новостей. Итак, в Коломне нашли клад из 2600 монет серебряных. В историческом центре Коломны недалеко от Кремля археологи нашли керамический кувшин, в котором оказалось более 2600 серебряных монет 15 века. Ого. Кувшин был закрыт в неглубокой яме и пролежал в земле около 6 веков. Основу клада оставляют деньги времен великих князей Василия I Дмитриевича и Василия II Темного. Особенно ценны монеты, отчеканены непосредственно в Коломне. На некоторых изображена летящая птица. Среди находок уже обнаружили даже редчайшие экземпляры, которых нет даже в коллекциях крупных российских музеев. А также более 350 ранее неизвестных разновидностей местной чеканки. Ну что, по размеру клад археологи предполагают, что его хозяином был состоятельный человек. Возможно, служивый человек, чиновник или даже торговец. Спрятать деньги могли им во второй половине 1420-х годов. И одна из версий ученых заключается в том, что владелец мог стать жертвой эпидемии 1425-27 годов, поэтому так и не вернулся за своим, собственно, серебром. Это пока только предположение, но именно оно объясняет, почему такое состояние пролежало в земле более 600 лет. Вот кому-то везет, а?
1: Слушай, я думаю, да, он просто забыл.
0: Не знаю. Я все
1: перекопал там все в округе.
0: Я все в огороде копаюсь, что-то никаких кувшинов пока не нашел.
1: Может, глубже просто нужно.
0: Не исключено.
1: То есть, там, наверное, как там, картошку покасать, что мы копаешь. Надо глубже, прям, котлован.
0: До нефти.
1: Ну что, вот житель датской коммуны Рыбель на севере Ютландии собрался поработать на участке около дома. И что ты думаешь, там нашел? Настоящий клад, но уже эпохи викингов.
0: Вот так вот.
1: Археологи позже выяснили, что в земле лежали монеты, украшения и серебряные слитки общим весом чуть больше 18 килограмм. Вот это да.
0: Вот это мне бы.
1: Понимаешь, да. Часть сокровища была спрятана в глиняном сосуде. Археологи считают находку важной для изучения эпохи викингов Дании. Вот так вот.
0: Ну, вот не там, может быть, копаем. Не знаю. Ну что, у меня интереснейшая новость из мира космоса. Очень мне нравится. Итак, НАСА запустила новый космический телескоп Нэнси Грейс Роман Спейс Телескоп. Его отправили к точке Лагранжа. Примерно 1,6 миллиона километров от Земли. Туда же, где работает Джеймс Уэбб Хаббл. Стоимость миссии оценивается в 4,3 миллиарда долларов. Ну что, главная особенность этого Романа, он же Роман, не просто мощность, а огромный обзор. Его зеркало такое же, как и у Хаббл, 2,4 метра. Но камера сможет за один раз охватывать участок неба примерно в 100 раз больше. Поэтому масштабные обзоры Романа будут проводить до 1000 раз быстрее, чем Хаббл. Например, работу по изучению Млечного Пути нашей, собственно,
1: Я поняла.
0: Да. Нашего созвездия, собственно, на которую Хаббл понадобилось бы примерно век. Новый телескоп рассчитан выполнять всего за месяц. Также Роман будет искать миллиарды галактик сверхновых планет, в том числе с помощью эффекта гравитационного микроанализирования. А специальный коронограф позволит получать изображение некоторых планет возле их звезд. Буквально пытается рассмотреть светлячка рядом с прожектором. Ну, это вообще, на самом деле, круто.
1: Слушай, ну круто. Вот так домой себе взять, можно на Луне там за астронавтами наблюдать.
0: Они там такие Или за инопланетянами, да? Ну что, еще одна важная задача – разобраться с так называемой темной вселенной, темной материей, темной энергией. Самую темную, конечно, материю телескоп не сможет рассмотреть, не сфотографирует, но ученые будут изучать, как она влияет на движение галактик и искривляет свет, а также как со временем менялось расширение вселенной. Вот так вот. И название у телескопа тоже не случайно. Его назвали в честь Нэнси Грейс Роман, первой руководительницы астрономической программы НАСА в одной из главных страниц издания Хаббл. Вот так вот, поэтому что, ну, движемся потихонечку. Вот у меня только один вопрос. Но если мы все равно никуда-то лететь дальше Луны пока не можем, зачем вкладывать такие деньги в исследование космоса?
1: Любопытство, ты что?
0: Точно, самый главный двигатель. Ну что ж, мы двигаемся дальше, чтобы полюбопытничать еще немножечко и послушать хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, вот и подошел постепенно к концу наш сегодняшний эфир.
1: Да. Мы желаем вам, конечно же, хорошего, продуктивного рабочего дня, чтобы он пролетел как одно мгновение.
0: Ну, конечно, лучше всего хорошего окончания рабочего дня, который уже близится.
1: С этого и надо было начинать.
0: Да. Прекрасный, как и всегда, с дороги домой, хорошего настроения под звуки музыки на Zephyr FM. Ну и всех благ. Счастья, здоровья, удачи.
1: Да. Завтра мы, конечно же, вернемся. Завтра уже будет среда, поэтому 8.05. Обязательно делайте погромче. Мы вернемся.
0: Да, с вами были Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: Ну а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Во время прямого эфира ток-шоу по существу видеохостинг YouTube заблокировал канал СТВ. Этот инцидент прокомментировали в Мининформе. Ведомство это расценивает как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам и информационной сегрегации. В министерстве настоятельно рекомендуют белорусам в дальнейшем отдавать предпочтение национальным видеоплатформам.
0: Новости спорта.
1: «Динамо Шинник» переиграл сахалинских «Акул» в рамках регулярного чемпионата МХЛ со счетом 2-1. Встреча завершилась в овертайме. В трех предыдущих играх, напомню, «Бобры» также одержали победы. Следующий матч подопечные Евгения Летова сыграют дома 20 сентября в соперниках «Спартак Мах».
0: В мире.
1: Финские АЗС обновили исторические рекорды. Литр бензина стоит больше 2 евро 20 центов. Дизель еще на 20 дороже. Главной причиной стал глобальный дефицит нефти из-за ближневосточного конфликта и перебоев на заводах. Усугубляет ситуацию огромные внутренние налоги. Транспортные компании уже подсчитывают сотни миллионов убытков и просят правительства смягчить экологические требования.
0: Вот это да!
1: В Дагестане пчелы проникли в машину через открытую дверь. Одна из самок оказалась внутри автомобиля, а остальные особи решили последовать за ней. В начале сентября, напомню, насекомые в горах по-прежнему активны, поскольку осенний медосбор там может длиться до середины месяца. К слову, насекомых не стали выгонять. Через некоторое время они сами улетели.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06-43-67-08. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Так звучит город. Зефир-ФМ.

Ну что ж, сегодня вторник, друзья, 15 сентября, с вами Налимята на самой сладкой радиоволне. Ну что ж, лето сдало свои права, за окном уже полноценная осень со свежим воздухом. Ну мы-то знаем, что плохая погода начинается только за дверью студии. И у нас здесь всегда плюс 25 и хорошего настроения. Сегодня вторник, а значит день решительных действий. Кстати, именно для тех, кто привык откладывать все на потом, сегодня существует отличный повод отдуматься. Вот так. Интересно, неофициально есть праздник. День когда-нибудь. Идеальный момент, да, чтобы позвонить старому другу или записаться, наконец-то, на курсы иностранного языка. А если говорить о делах поважнее, ну что ж, поздравьте своих коллег и делайте свои дела прямо сейчас на самой сладкой радиоволне.

0: Середина часа, давайте же узнаем, что, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Напомню, что сегодня вторник, 15 сентября, и Беларусь окажется в умеренно теплой, но неустойчивой воздушной массе. Вероятность дождей в областных центрах от 5 до 10%. В Могилевской области температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла, переменная облачность. Ну что же, ловим последние теплые денечки. Ну, конечно же, наслаждаемся музыкальной паузой на самой сладкой радиоволне.
1: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

11.44, вы на волне Zephyr FM. Ну что ж, сегодня 15 сентября. Вы наверняка слышали фразу «поднять подняли, разбудить забыли». Так вот, сегодня у вас есть официальное оправдание для этого состояния. Календарь объявил его днем крепкого сна. Да, существует такой интересный и неофициальный праздник. Это не просто повод выключить будильник и перевернуться на другой бок. Ученые давно доказали, качественный сон важнее любой диеты и тренировок. Пока мы спим, наш мозг работает как суперкомпьютер. Он архивирует воспоминания дня, стирает стресс, укрепляет иммунитет и буквально промывает себя спинномозговой жидкостью, вымывает токсины. Вот так вот. Именно во сне, друзья, рождаются гениальные идеи, находятся решения проблем, которые вот днем казались, ну, совсем сложными и нерешенными. Так что, если вы позволили себе подремать лишние полчаса или выкрыли часок для обеда, поздравляем, вы только что инвестировали в свое здоровье. Сегодня можно никуда не вставать и крепко высыпаться. Но если, конечно, на работу не надо. Тут уже надо обязательно стараться взбодриться, а в течение дня можно и проснуться. Ну, а пока ваш организм перезагружается, я, Налимята, буду заряжать вас плейлистом отличной музыкой. Оставайтесь на волне 95.4. В конце этого часа вы услышите DJ Monster и Top Style.

0: вами на Лемята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключайтесь.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
2: Каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретился с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. К слову, в переговорах также примет участие премьер-министр Александр Турчин.
0: Детали.
1: В предстоящий эпидемический сезон в Беларуси ожидается одновременная циркуляция трех вирусов. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой. К слову, в организациях здравоохранения завершается подготовка к ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. За счет бюджета граждан будут прививать препаратом Гриппол Плюс российского производства.
0: Соседи.
1: 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. В Синёкой откроют 7 участков, один из них в Бобруйске на Социалистической 90 в Центре дополнительного образования детей и молодежи. Будет работать с 8:00 до 20:00.
0: Вот это да!
1: Минская кофейня запустила добрую инициативу. На стаканчиках для напитков бариста наклеили особенное послание – фото питомцев, которым очень нужен дом. Главная идея – познакомить гостя с приютом, где сейчас живут собаки, а возможно помочь кому-нибудь найти того самого друга. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: друзья, сегодня вторник, 15 сентября. На волне вы слушаете Зефир FM, и с вами по-прежнему Нулимята. Идеальная погода для того, чтобы завернуться в одеяло и объявить личный режим энергосбережения. Природа будто сама намекает нам. 15 сентября официально считается днем совпадения снов, но неофициально праздником тех, кто умеет спать крепко и сладко. А знаете ли вы, что всего один дополнительный час глубокого сна делает нас продуктивнее, добрее и сообразительнее? Лучше, чем литр самого крепкого кофе, ну согласитесь. Кофеин лишь маскирует усталость, а сон лечит ее причину. Он восстанавливает нервную систему, так как не справится ни один психологический тренинг. Поэтому бросайте все дела, требующиеся умственного напряжения. И, ну что ж, если даже начальник спросит, где отчет, ну честно отвечаете, я отвечаю день крепкого сна. Коплю материал. Ну а я, Нулимята, тем временем ставлю вам треки специально для тех, кто решил взять от жизни паузу. Хотя бы до конца этой песни. Приятного всем отдыха.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
1: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
4: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
3: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня 15 сентября, а гороскопы на сегодня советуют нам не бояться чувств. Говорить о них громко и четко, и не скромничать лишний раз. А еще полезно быть дружелюбнее. К нам будут тянуться интересные люди, делиться с нами своей добротой. А мы можем найти что-то или кого-то ценного. Так что смотрим налево, направо и под ноги. Вселенная подкинет нам невероятный и такой нужный подарок. Вечер – это отличное время для любви. Скорее готовим второй половинке сюрприз или подарок, освежаем отношения и пробуждаем романтику. Все это сейчас важно для нашего отношения. Ну что ж, а верь, гороскоп или нет, я, как всегда, говорю, это дело каждого. Ну, настраиваться на волну 95.4 обязательно. Трек «Мое» от Марго.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси набирает популярность флагманский кроссовер Geely Manjaro. В основе автомобиля совместная шведско-китайская платформа, знакомая по европейским кроссоверам. Под капотом двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил и крутящим моментом 350 ньютон-метров. Разгон до 100 км занимает 8,4 секунды. Трансмиссия – классический восьмиступенчатый гидротрансформатор ISIN без вариаторов. Полный привод шестого поколения перераспределяет момент между осями вплоть до соотношения 50 на 50. Модель позиционируется как альтернатива поддержанным европейским премиум-кроссоверам с пробегом свыше 100 тысяч километров.
1: Про машины для людей.
2: Обновленный УАЗ получил новое имя Patriot X. Вместе с ним в линейку войдет и обновленный пикап. Обе модели оснастят шестиступенчатой механикой и 2,7-литровым мотором NZ Pro на 149 лошадиных сил. В гамму вернется турбодизель, двухлитровый двигатель GIC мощностью 136 лошадиных сил. Среди обновлений полностью светодиодная оптика и новая передняя панель. Также появится новое рулевое колесо и раздаточная коробка с управлением шайбой. Старт-радар запланирован на декабрь.
1: Дай газу!
2: В России стартовали заказы на обновленный кроссовер Lysan L9 Livis. Цена модели начинается от 80 тысяч долларов. Автомобиль – гибрид с двумя электромоторами, суммарной мощностью 571 лошадиная сила и бензиновым турбомотором-генератором. Емкость батареи – 73 кВт-часа, запас хода на электротяге до 350 км, общий до 1370. Разгон до сотни занимает 4,9 секунды. В оснащение входит шестиместный салон, медиакомплекс с сервисами Яндекса и экраны 20-дюймовый 6K спереди и 21-дюймовый 4K сзади. Аудиосистема кроссовера насчитывает 33 динамика.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в

0: Ну что ж, сегодня вторник, да, середина рабочей недели уже близко, да, друзья, уже завтра среда. А вторник – день тех, кто не откладывает жизнь на потом, а делает здесь и прямо сейчас. Ну что ж, если вы сегодня решили свернуть горы, то я, Налимята, в этом вас поддержу. Конечно же, с помощью хитов и треков на самой сладкой радиоволне «Хантер» и «Золотой трек». Ну и узнаем же, как дела на звонковой Мари Краймбрери. А с вами Налимята, услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, что наша традиционная игра как раз-таки и состоится в это время с 13 до 14 часов. Не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретился с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. К слову, в переговорах также примет участие премьер-министр Александр Турчин.
0: Детали.
1: В предстоящий эпидемический сезон в Беларуси ожидается одновременная циркуляция трех вирусов. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой. К слову, в организациях здравоохранения завершается подготовка к ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. За счет бюджета граждан будут прививать препаратом Гриппол Плюс российского производства.
0: Соседи.
1: 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. В Синёлкой откроют 7 участков, один из них в Бобруйске на Социалистической 90 в Центре дополнительного образования детей и молодежи. Будет работать с 8:00 до 20:00.
0: Вот это да!
1: Минская кофейня запустила добрую инициативу. На стаканчиках для напитков бариста наклеили особенное послание – фото питомцев, которым очень нужен дом. Главная идея – познакомить гостя с приютом, где сейчас живут собаки, а возможно помочь кому-нибудь найти того самого друга.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну. А знаете, чем идеально? Обеденный сет роллов похож на мой эфир. Снаружи глянцевая яркая упаковка, а внутри идеально сбалансирована начинка из разных вкусов.

0: либо заказать любое блюдо в любую точку города Бобруйска. Но чтобы прямо сейчас испытать свою удачу и попытаться выиграть роллы Калифорнии, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и ответить на него не только правильно, но желательно быстрее всех, и свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. Все мы знаем, что в японском этикете и культуре очень много разных суеверий. Ну так ответьте тогда, почему палочки для суши нельзя класть поперек тарелки или чашки? Отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544, ну а в конце этого часа уже определится победитель.
1: Радио без тормозов.

0: Техника, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. Удачник. Скидки до предела.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
2: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: I'm just trying to tell you how I feel.

Говорят, нельзя построить карьеру на одном лишь энтузиазме. Ну что ж, например, нужен прочный фундамент из риса и свежего лосося. Пока диетологи спорят о калориях, мы точно знаем правильные ноты в плейлисте и усваиваются в организме гораздо лучше в сопровождении соевого соуса. Ну согласитесь, друзья. Ну что ж, я на ремята продолжаю нашу традиционную игру на самой сладкой радио. Волне, а разыгрываем роллы «Калифорния» от суши бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас выиграть роллы «Калифорния», нужно ответить правильно и быстрее всех желательно на такой вопрос. Почему нельзя класть палочки для суши поперек тарелки или чашки? Все мы знаем, что в японской культуре очень много суеверий. Вот одна из них. Поэтому пишите свой ответ и отправьте на короткий номер радио 95444.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 329-789-77-78.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Ну что ж, время 13.52. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. И с вами по-прежнему Нелимята. А я уже подвожу итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша на Zephyr FM. Разыгрывали роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится по улице Социалистическая, 125. Обязательно зайдите, посетите это заведение. Там очень вкусно, удобно и комфортно. Если нет такой возможности, можно сделать предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть роллы «Калифорния», нужно было, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и ответить на него не только правильно, но и желательно быстрее всех. Вопрос звучал так. Почему нельзя палочки для суши класть поперек тарелки или чашки? К сожалению, правильного ответа я не получила. Но правильный ответ звучит так. В некоторых культурах, например, в Японии или Корее, класть палочки мостиком сверху на пищу или посуду означает пренебрежение. Да. Или сигнал о том, что вы полностью закончили есть, и еда вам не понравилось. Вот так. Ну что ж, ничего страшного. Завтра опять будет наш традиционный розыгрыш, который состоится с 13 до 14 часов на волне 95.4.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Минске открылись две ключевые парламентские сессии Совета Республики и Палаты представителей. Это двойной старт масштабной законодательной кампании. Будут определены правила развития страны на ближайшие годы. В ходе заседания фокус внимания сосредоточат на социально-экономическом блоке, развитии регионов, укреплении финансовой самостоятельности и защите интересов человека труда.
0: Город.
1: Бобруйчан приглашают 20 сентября присоединиться к республиканской экологической акции и провести выходной с пользой для здоровья. В этот день в микрорайоне Киселевичи пройдет легкоатлетический эко-кросс. Принять участие в забеге могут все желающие – мужчины, женщины, а также самые юные атлеты – дети в возрасте от 3 лет. В 11 утра начнется регистрация.
0: В мире.
1: В Латвии готовится масштабный протест перевозчиков. Они планируют полностью остановить автобусное сообщение 16 сентября из-за роста затрат. Контракты заключены в неудобных экономических условиях. Цены на топливо выросли наполовину, инфляция достигла 38%, а выплаты не индексируются. Автолюбители требуют компенсировать скачок цен.
0: Вот это да!
1: 15 сентября в Беларуси отмечают День библиотек. Праздник объединяет тысячи читателей по всей стране. В учреждениях проходят выставки, лекции, встречи с авторами и тематические мероприятия. А сами книгохранилища в этот день стали современными культурными и образовательными площадками. К слову, главную читальню страны за прошлый год посетили более 2 миллионов раз. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: получилось.
1: Сделано в Беларуси.

0: Дневной зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

0: Ну что ж, в эфире Zephyr FM, с вами Налимята. И вторник, и календарь настойчиво намекает, что ли это мы где-то потеряли по дороге на работу. А за окном осень, и осенняя хандра стучится в двери. Ну не открывайте, а врачи советуют простой рецепт. Сегодня обязательно найдите 20 минут для дневного света. Просто пройдите пешком в обеденный перерыв. Добавьте в тарелку ярких красок, там яблоки, там тыкву, облепиху, ну все что угодно. Они сейчас богаты витаминами. И главное, ложиться спать вовремя. Биологические часы любят режим даже больше, чем мы любим пятницу. Так что пускай этот вторник будет не унылым, а максимально уютным на Zephyr FM.
1: Z. Zephyr.

0: дома.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: У каждого времени свои неврозы, и каждому времени нужна своя психотерапия.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ну что ж, середина часа на Zephyr FM и вторник. Кстати, он часто ощущается как самый длинный день недели, когда до выходных еще далеко, а рабочий ритм уже набрал обороты прилично. Как перезагрузить голову прямо сейчас? Включите музыку погромче, волну 95.4, а лучше взять в руки инструмент. Да, специалисты говорят, неважно, умеете ли вы играть или последний раз брали гитару в 7 классе, нейробиологи подтверждают, попытки извлечь мелодию развивают пластичность мозга эффективнее любых приложений тренажеров. Музыка заставляет разные полушария синхронизироваться, улучшая концентрацию и укрепляя при этом память. Достаньте старую губную гармошку, побрянчите, ну и все, хотя бы 5 минут. И ваш мозг скажет за это спасибо, ну а с настроения точно пойдет вверх. Если нет такой возможности, можно просто наслаждаться треками, музыкальными хитами на Zephyr FM, что сейчас и сделаем.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: что ж, продолжение хорошей памяти. Секрет хорошей памяти прячется в музыкальной шкатулке, как ранее я говорила. А исследования показывают, люди, которые играют на инструментах, физически меняют структуру своего мозга. Да, игра развивает его пластичность и защищает от возрастных изменений. Ну, не обязательно быть виртуозом, достаточно просто регулярно пробовать. А пока вы думаете, какой инструмент освоить этой осенью, я оставлю вам отличный трек. Даже их несколько. Прямо сейчас Альфа. Далее наш соотечественник Coldplay. Нежность. А хочешь я утрону луну, подарю солнце. Ну и как же стать счастливым одни лета? Сегодня себе позволю самым счастливым стать. А с вами Налимята. Мое эфирное время на сегодня подошло к своему завершению, так что услышимся уже завтра на самой сладкой радиоволне с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь готова к открытому диалогу с Белым домом, заявил Александр Лукашенко во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Джоном Коулом. Главными темами белорусско-американских переговоров стали вопросы возобновления работы посольств, снятия санкций, сотрудничества в сфере ядерных материалов и возможные поставки калийных удобрений.
0: Детали.
1: В Беларуси 17 сентября пройдет республиканский диктант, приуроченный ко Дню народного единства. Начало в 11:00. В этом году мероприятие пройдет в привычном формате. Текст будет зачитывать известный блогер Андрей Максимов. Прямая трансляция начнется на сайте molodz.by.
0: Город.
1: Сегодня в Бобруйском горисполкоме прошло еженедельное оперативное совещание, где рассмотрели работу краеведческого и художественного музеев. Мэр города отметил недостаточный охват в части организации работы по привлечению посетителей. Максим Гурин обозначил, музеям нужно активнее взаимодействовать с туроператорами, предприятиями и учреждениями образования.
0: В мире.
1: Во Франции цены на топливо установили абсолютный рекорд. Средняя стоимость литра бензина поднялась до 2 евро 11 центов. Это самое большое подорожание с 1985 года. Кризис во Франции становится все тяжелее из-за конфликта в Персидском заливе, который привел к подорожанию нефти. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают,

Дозі ефіра.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Минске открылись две ключевые парламентские сессии Совета Республики и Палаты представителей. Это двойной старт масштабной законодательной кампании. Будут определены правила развития страны на ближайшие годы. В ходе заседания фокус внимания сосредоточат на социально-экономическом блоке, развитии регионов, укреплении финансовой самостоятельности и защите интересов человека труда.
0: Город.
1: Бобруйчан приглашают 20 сентября присоединиться к республиканской экологической акции и провести выходной с пользой для здоровья. В этот день в микрорайоне Киселевичи пройдет легкоатлетический эко-кросс. Принять участие в забеге могут все желающие – мужчины, женщины, а также самые юные атлеты – дети в возрасте от 3 лет. В 11 утра начнется регистрация.
0: В мире.
1: В Латвии готовится масштабный протест перевозчиков. Они планируют полностью остановить автобусное сообщение 16 сентября из-за роста затрат. Контракты заключены в неудобных экономических условиях. Цены на топливо выросли наполовину, инфляция достигла 38%, а выплаты не индексируются. Автолюбители требуют компенсировать скачок цен.
0: Вот это да!
1: 15 сентября в Беларуси отмечают День библиотек. Праздник объединяет тысячи читателей по всей стране. В учреждениях проходят выставки, лекции, встречи с авторами и тематические мероприятия. А сами книгохранилища в этот день стали современными культурными и образовательными площадками. К слову, главную читальню страны за прошлый год посетили более 2 миллионов раз.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики

Ки обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

дождик проносит, люди в пальто, еще одна осень за окном. Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманут.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля. За 100 российских дают 3,60 белорусских. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов за 7 месяцев 2026 выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из данных Белстата, это происходит в основном благодаря повышению зарплат. Доля разных трансфертов за 7 месяцев составила 22%. Доходов от предпринимательской деятельности – 6,7%. Рентабельность реализованной продукции, работ и услуг в Беларуси по итогам 7 месяцев 2026 составила 8,1%, а рентабельность продаж – 6,7%. Такие данные опубликовал Белстат. Это на 0,2% превышает уровень на конец мая и июня. Дебиторская задолженность на 1 августа составила 107,7 миллиарда рублей. США разморозят застрявшие в Ситибанке деньги Беларуси. Спецпосланник США Джон Коул анонсировал, что эти средства, 44 миллиона долларов, вернут. Белорусской стороне сообщат, как только получат конкретный ответ от банка. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,49, за 100 российских дают 3,60 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 52 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 106 долларов 70 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 10. В дневные часы термометр покажет до 22 градусов тепла. Влажность 66%. Атмосферное давление 746 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Вечерний Зефир.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, +375 44 717 12 12.
4: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый, компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным пшик-пшик.
5: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: всех магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко встретился с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. К слову, в переговорах также принял участие премьер-министр Александр Турчин. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. В Бобруйском горисполкоме прошло еженедельное оперативное совещание, где рассмотрели работу краеведческого и художественного музеев. 19 сентября любителей мотоциклов, велосипедов и активного отдыха объединит большое спортивное событие – закрытие велосезона традиционным велопробегом. Старт в 10:00 от Вечного огня. В предстоящий эпидемический сезон в Беларуси ожидается одновременная циркуляция 3 вирусов. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой. «Динамо-Шинник» переиграл сахалинских «Акул» в рамках регулярного чемпионата МХЛ со счетом 2-1. Встреча завершилась в овертайме. В 3 предыдущих играх, напомню, «Бобры» также одержали победы. Следующий матч подопечные Евгения Летова сыграют дома 20 сентября в соперниках «Спартак Мах». Бобручан приглашают 20 сентября присоединиться к республиканской экологической акции и провести выходной с пользой для здоровья. В этот день в микрорайоне Киселевичи пройдет легкоатлетический эко-кросс. Принять участие в забеге могут все желающие. В 11 утра начнется регистрация. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет пасмурная погода. Ожидаются осадки, ветер юго-западный, порывистый. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 99%, атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Радио «Зефир». Включайся.

кричала: «Боже мой, давай мы сохраним друг друга». Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила: «Сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток». Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси набирает популярность флагманский кроссовер Geely Manjaro. В основе автомобиля совместная шведско-китайская платформа, знакомая по европейским кроссоверам. Под капотом двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил и крутящим моментом 350 ньютон-метров. Разгон до 100 км занимает 8,4 секунды. Трансмиссия – классический восьмиступенчатый гидротрансформатор ISIN без вариаторов. Полный привод шестого поколения перераспределяет момент между осями вплоть до соотношения 50 на 50. Модель позиционируется как альтернатива поддержанным европейским премиум-кроссоверам с пробегом свыше 100 тысяч километров.
1: Про машины для людей.
2: Обновленный УАЗ получил новое имя Patriot X. Вместе с ним в линейку войдет и обновленный пикап. Обе модели оснастят шестиступенчатой механикой и 2,7-литровым мотором NZ Pro на 149 лошадиных сил. В гамму вернется турбодизель, двухлитровый двигатель GIC мощностью 136 лошадиных сил. Среди обновлений полностью светодиодная оптика и новая передняя панель. Также появится новое рулевое колесо и раздаточная коробка с управлением шайбой. Старт-радар запланирован на декабрь.
1: Дай газу!
2: В России стартовали заказы на обновленный кроссовер Lysan L9 Livis. Цена модели начинается от 80 тысяч долларов. Автомобиль – гибрид с двумя электромоторами, суммарной мощностью 571 лошадиная сила и бензиновым турбомотором-генератором. Емкость батареи – 73 кВт-часа, запас хода на электротяге до 350 км, общий до 1370. Разгон до сотни занимает 4,9 секунды. В оснащение входит шестиместный салон, медиакомплекс с сервисами Яндекса и экраны 20-дюймовый 6K спереди и 21-дюймовый 4K сзади. Аудиосистема кроссовера насчитывает 33 динамика.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 329-689-77-78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

Всем-всем доброго, уютного сентябрьского вечера. Вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Дорогому Лёшке Колесниковичу привет от Магоновых. У нас все хорошо, дождалась отпуск. Завтра еду на сессию, твоя мама заезжала на кофе. Сидим вдвоем, скучаем по тебе. Любим безумно, ждем. Передайте привет моему Михасю Панфиленко. У нас все гуд, Евка у нас отличница. Артюха ищет способ сфилонить, а мама и папа слушают Зефир. Любим до космоса, твоя систер Евка Плевка и Арсюха. Лети, скучающий приветик любимому мужу-отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня получила. Спасибо, радость моя. Если станет тяжело, просто загляни в свое сердце. Там я, твоя, та, что любит, ждет и молча рядом, даже если ты далеко. Все пройдет, а я останусь. Люблю тебя. Береги себя. Хорошего вечера, сладеньких снов, родной. Скучаю и жду. Очень сильно люблю. Самый теплый, согревающий душу привет из дома летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, очень рада была твоему сегодняшнему приветику. Спасибо, мой родной, за теплоту, за позитив. Нахохоталась от души, очень горжусь тобой. Супер, так держать. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю от всех наших. Лови ты еще обнимашек и миллион приветиков. А отдельные от Катюшки, Кирочки, Марка и Андрея. Передаем приветик любименькому мужу, бабульчике Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо. Вот в субботу сваты у Маргона уже расписались. Моя любовь к тебе с глубоким смыслом. Я люблю тебя всего от пяток и до кончиков волос. И даже когда ты ворчишь, когда ты не в духе, ты все равно остаешься для меня с моим сильным, отважным, желанным мужчиной. Я с тобой счастлива. И хочу, чтобы это счастье не имело конца. Любим сильно, целуем, обнимаем, скучаем. Хорошего настроения и вечерок. Сладеньких снов, моя любовь, твоя семья Ладинских. Шалом, Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева, отправляя свой душевный привет к Шмат Евгеньевичу. Брадоль, повторю, несомненно, ты молодчинка. Прилетели сегодня все приветики, и ты держись. Хватило билетов на пачку на октябрь. Хорошего вечера, чудесного настроения и спокойной ночи. Береги себя. Люблю, скучаю, жду. Привет, любовь моя, Гордюк Димка, пишет Тина Ковзель. К тебе летят домашние приветики, обнимули и нежные поцелуи. Сегодня усынули днюха, Кирилл увез его в Минск, в аквапарк, обратно будут возвращаться на новой машине. Взяли Форда 15-го года, видела только фотку, интересная такая. У папы работы пока нет, дома сидит послать. Привет, мы яблоки сегодня снимаем, выполняем профпрограмму. Еще раз целую, твоя. Передаю привет моему брату Роману. Не опускай руки, все будет хорошо. Очень скучаю, жду портреты трех котиков. Люблю и обнимаю, сестра Настя. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Зефир ФМ. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, привет от Кристины Сергею Матышеву. Любимый, привет, у меня все хорошо. Очень рада была вчера услышать, ты мой самый родной человечек. Я очень сильно тебя люблю, переполняет эмоции от того, что скоро смогу тебя обнять. Любимый, очень сильно люблю, ты, главное, береги себя, все будет хорошо. Удачи на завтра, сладких снов, твоя Кристина. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, нет моего приветика от тебя почему-то, большой конвертик уже на месте, это очень радует. Безумно сильно люблю и скучаю, крепко обнимаю, расцеловываю, береги себя для меня. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Домашний скучающий приветик посылаем моему любимому братишке и сыночку Людвикевичу Александру. Мы желаем тебе уютного вечера, прекрасного самочувствия и отличного настроения. Наш приветик уже на месте, жди, скучаем, любим и ждем, твои родные. Очень скучающие обнимашки и целовашки летят любимому мужу, родному папульчике Димке Лебедеву, написала Алиса. Милый, все у нас хорошо, ждем англичанина, едем домой делать пастилу. Розетки починили, специально обученный человек, так что не переживай. Вижу, как летит твой приветик, жду не дождусь пятницы. Любим, обнимаем, целуем бесконечно. Твои скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Огромный приветик самому лучшему мужу Щемареву Диме. Очень рада была видеть в отличном настроении. И мне его поднял ты. Очень люблю тебя и скучаю. Детей большой привет, обнимашки. Хорошего вечера, очень сладеньких снов. Лови миллион поцелуйчиков. С любовью, жена. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, пишет Мария. Все у нас хорошо, новостей особенных нет. Я потихонечку выздоравливаю. Береги себя и не грусти. Все сложится самым наилучшим образом. Целуем, обнимаем. Твоя семья, Маша, Даник и Максик. Передайте любящий, согревающий привет к нашему любимому сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. Все у нас хорошо, надеемся, у тебя тоже. Сегодня у меня выходной.

жизни и скорейшей встречи с любимой женой. Пусть в душе царит гармония. Береги себя, очень любим и ждем. Целую. Передаю привет любимому Хайдару от Алины. Желаю доброго вечера, отличного настроения. Береги себя. Очень сильно люблю, скучаю, обнимаю крепко-крепко, целую. Ты у меня самый лучший, умный, самый сильный, мой дорогой. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком. 95.4 FM.

0: Все позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. «Феликс, мой любимый сынок, с днем рождения тебя», пишет Елена Литвинчук. «Вот тебе уже 23, возраст, когда ты уже взрослый, самостоятельный, но для мамы все равно остаешься тем самым мальчишкой, которого когда-то хотелось обнять и никуда тебя не отпускать. Я очень хочу, чтобы ты знал, как сильно я тобой горжусь. За эти годы ты многое понял, многому научился, освоил профессию, нашел дело, которое тебе подходит. И все это ты сделал своими собственными руками. Жизнь иногда складывается совсем не так, как мы себе представляли, но именно в такие моменты человек и показывает свой характер. И я вижу, что ты умеешь идти дальше, находить интересное даже там, где его сначала не ожидал, и при этом оставаться собой. Я желаю тебе крепости духа, хорошего настроения, верных людей рядом и побольше радостных моментов. Пусть впереди у тебя будет много хорошего, пусть появляются новые возможности, и постепенно сбывается все, что ты задумал. И самое главное, никогда не забывай, у тебя есть мама, которая очень тебя любит, всегда верит в тебя и гордится тобой. С днем рождения, мой родной Феликс! Пусть твои 23 года будут добрыми к тебе. Люблю тебя очень-очень. Твоя мама. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самый домашний любящий приветик летит сегодня нашему родному любимому сыночку Александру. У нас все хорошо, перебираем бульбу. Катька передала от тебя приветик, спасибо. Маринка твоя очень соскучилась, хочет увидеть и услышать тебя. Береги себя, сыночек. Ты очень всем нам нужен. Хорошего, уютного вечера, богатырского здоровья и сладких снов. Бесконечно любим, скучаем. Храни тебя Господь, целуем крепко и обнимаем. Твои мама и папа. Передаю привет моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо на этой неделе, работаю в центре обслуживания населения. Артем вчера не звонил, так как есть вопросы с подшитием шевронов. Я тебя очень сильно люблю, жду встречи, скучаю, обнимаю. Твоя жена. Привет вторника летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. У нас все нормально, не хватает только тебя. Все-все-все передают тебе привет. Мы с Машенькой думаем о тебе, обнимаем нашими сердцами. Передаю приветик братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Моей душе очень скучаю, хочется обнять так крепко, что не передать словами. Хорошего вечера, моя двойняшечка, и отличного настроения. Крепко целую в обе щечки, твоя сестричка Ира. Хочу передать привет самому любимому на свете мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Юрий Пинчук передает привет. Бусенок мой, все у нас хорошо. Работа, тренировки, дом. А мы очень сильно скучаем по тебе, ждем и любим. Очень целую в носик своего любимку. Обнимаю крепко, твоя любимая жена. Передайте, пожалуйста, привет родному Гайкевичу Александру, просит Юлия. Я сегодня балдела, незапланированный выходной выдался. Желаю тебе хорошего дня и позитивного настроя. Держись, крепись, прорвемся, мы всегда рядом. Любящий приветик передаем любимому мужу и бабочке, ну-ка Александру, написала Елена. У нас все хорошо, приветик один вчера все-таки был. Крепко обнимаем, очень любим и ждем. Твоя семья. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю теплый привет в этот уже не теплый вечер сэру Радченко. Отправила частичку себя, жди, а я жду твоего звоночка завтра. Целую, обнимаю, вдыхаю. Хочу передать большой привет моему любимому мужу Бабичеву Василию, пишет Алена. Котик, все у нас хорошо, не пришло еще приглашение. Зайка, люблю тебя, ждем, родной мой. Безумно люблю, до встречи, родной, твои любимые девочки, дочь Вика и жена Бусь. Ну а мы отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. У нас все хорошо, веселимся с пиццей и Владыковскими у нас дома. Скучаем по тебе, любим, береги себя. Передайте, пожалуйста, горячий привет к моему любимому сыночку Кириленко Никите Васильевичу. У нас все хорошо, недавно только с работы пришла, на улице похолодало, одевайся теплее, береги себя. Любим очень сильно твоя мама, братишка, сестер, племяшка и Юрик. Передаю приветик нашему... Так, это сообщение уже было. Дорогой Шурин Феликс с 23-летием. От души желаю, чтобы впереди было как можно больше поводов гордиться тобой. Пусть мечты не остаются просто красивыми мыслями, а постепенно становятся частью реальности. Желаю встречать на своем пути хороших людей, находить любимое занятие, получать удовольствие от каждого достижения и не терять веру в себя, даже в сложные моменты. Пусть жизнь радует стабильностью, приятными сюрпризами, теплыми отношениями и настоящим ощущением счастья. Передаем привет Жаркову Дмитрию. У нас все хорошо. Сегодня был жесткий опрос по анатомии, но все прошло нормально. В четверг будет дискотека, поэтому будем отжигать всей группой. У мамы, папы и брата тоже все в порядке. Любим, твоя семья. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Дыханием солнечного лета ты снова рядышком со мной. Теплом весеннего рассвета, прохладой нежности ночной. Дождем хрустальным на ладони, полетом ярким от земли. Желаний сказочные кони восторгом в небо вознесли. Волшебный, светлый, невесомый, шальной в безумии страстей. Невыносимый, да истомый, как сладко вечно быть твоей. С тобой в неге раствориться, летать, тонуть. Кружиться, падать, сорвать замки, стирать границы. Ты неземной, ты счастье, радость, и ты мой, твое солнышко. Передайте привет нашему дорогому Карпову Вадиму. Мы все в дачных делах и учебе. У нас все нормально, береги себя, скучаем, обнимаем, любим, твоя крестная и ее семья. Привет мужу Александру Мильто. Саша, у нас все хорошо. Леша, привет передам 17-го. Санечка учится, у нее все хорошо. Передам 17-го. Санечка учится, все у нее хорошо. Жду в четверг, как обычно, утром. Ну или как у тебя будет получаться. Обнимаем крепко Маша и Александрочка. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
0: Включайся.

0: Шалом.
1: 19:41 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, нашему любимому братишке Кириленко Никите привет. Безумно соскучились, у нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Дома только вот уже достаточно прохладно. Юра завтра уже дома будет, а еще распечатать много фоточек от итальянцев. Отдельный привет от всей семейки, крепкие обнимашки. Передает большой привет Пашке Ярошевичу, семья Владыковских. Пашка, мы все-таки поклеили обычные обои в коридоре. Ждем тебя очень сильно и скучаем, и обнимаем. Береги себя. Дорогой братик Феликс, с днем рождения! В твои 23 ты удивляешь нас своим оптимизмом и мудростью. Желаем крепкого здоровья, и пусть твои таланты и трудолюбие приносят отличные плоды и открывают новые горизонты. Нам очень повезло с тобой. Любим, крепко обнимаем и очень ждем встречи. Передаю пламенный привет моему единственному неповторимому Барматову Алексею. Я всегда рядом, мысленно обнимаю. Твоя Якутяночка. Самое сладкое радио. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Аристарху. Береги свой мир, рисуй, твори, дыши. Обнимаю до хрустяшек. Я всегда рядом. Родному Максимусу любящий привет от нас всех. У нас все хорошо. Дежурство отстояли, учебу одолели. Привет тебе отправила. Лови. Обожаем, обнимаем крепко-крепко. Пусть твои девочки. Привет дорогому брату Мирославу от всей семьи. Мы тебя любим и скучаем. Арчик помнит, что ты должен его выгулять. Огромный привет и обнимашки передаю своему любимому братику Барматову Алексею. Огромное спасибо за открытку. Сегодня как раз ее получила. И за подарок вам с Танюшкой. Очень благодарна. Люблю всем сердцем. И вновь возвращаемся в нашу группу ВКонтакте. Друзья, там еще одно сообщение прилетело. Вот летит пламенный приветик из Гомеля для Ромашки от Любашки. Братик, я так соскучилась. Прости, что иногда пропадаю из новостей. Вчера у меня был последний рабочий день. Так что я пока, можно сказать, в отпуске. Дома все хорошо. Буду сейчас готовить солянку. Береги себя, мой хороший. Крепко-крепко обнимаю. Очень сильно люблю и жду. Твоя младшая кареглазая сестричка Люб. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным, уютным сентябрьским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Романа Исаева с треком «Ты моя вселенная». Далее Ханна и Александр Шоуа и их трек «Плачь и смотри». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
2: Сделано в Беларуси.
3: Каждый миг наших встреч.

Да, друзья, это программа «Шалом», и за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Вот привет, Колесникович Лехе. Завтра будем ехать к тебе, твоя семья. Любим, обнимаем. Передайте приветик моему братишке Кириленко Никите от Юрика. Брат, как ты? У меня все хорошо. Завтра уже домой. Ждем тебя уже домой. Уже устали от расстояния и разлуки. Обнимашки от всей семейки. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока. Zephyr.

Лишь над нами лазурное небо. Приклей на него рыжий огненный шар.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

темнота, если тушишь свет внутри, будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим, отпустив любовь, мы

Ям чу 200 по утру, с рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где там

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не

0: Вечерний зефир.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.